Все наше небо отражает бесконечное затмение. Листья, падающие на воду, создают зеленым взором ее поверхность. Рост течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу воздуха. Все наше небо отражает бесконечное затмение. Листья, падающие на воду. Все наше небо отражает бесконечное затмение. Листья, падающие на воду, создают зеленым взором ее.

Бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные, бесконечные